0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
4: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Паузгарбанк. ОСЗКМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
8: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Подарите себе особенный вечер в одну из июльских пятниц. Приглашаем на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: восхищают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
3: Истории любви из фильмов, которые когда-то тронули сердце, напоминает музыка. Приходите на концерт «Музыка-кино» в концертном Пакгаузе. Любимые мелодии исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Русского народного оркестра имени Кузнецова. Билеты на сайте и в кассах города. Информационный партнер «Радио Монте-Карло» 12+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
1: «Женитьба Фигаро». Комедия Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», давшая жизнь не только многочисленным театральным постановкам, но и бессмертной опере, появилась в 1779 году и практически сразу попала под запрет. Французскому королю Людовику XVI, кстати, любившему Бомарше, не понравилось, что пьеса слишком явно намекает на общественно-политическую ситуацию во Франции. Бомарше, к тому моменту уже сделавший себе имя пьесой «Сивильский цирюльник», был уязвлен и решил принять вызов. Действие пьесы он перенес в Испанию. Однако условность испанских декораций была всем понятна, и в последний момент король отменил спектакль по пьесе, вновь поставив ее под запрет. Противостояние короля и комедиографа длилось без малого 2 года. Причем Бомарше предлагали на любых условиях поставить нашумевшую пьесу в других странах, но автор был последователен. Французский король запретил пьесу, значит, пьеса будет поставлена во Франции. В итоге драматург вышел в этой борьбе победителем. 27 апреля 1784 года премьера «Женитьбы Фигаро» с бешеным успехом прошла в «Комедии Францесс». А потом пьеса побила все рекорды по количеству спектаклей, по сборам и по количеству увидевших ее зрителей. Достаточно сказать, что это была первая в истории театра пьеса, которая принесла своему создателю настоящее богатство. А по воздействию на умы современников она не имеет себе равных до сих пор.
0: Театральный сезон на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка.Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
2: АО «Точка.ООО Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая» – просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Слушайте радио

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Je suis blonde et jolie.

0: реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Подарите себе особенный вечер в одной из июльских пятниц. Приглашаю на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
3: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многие

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акт 1 с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Музыка. Радио Монте-Карло. Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Радио Монте-Карло.

0: Синди Лопер на радио Монте-Карло.
1: Girls just want to have fun. Песня с незамысловатым текстом о том, что девчонки просто хотят веселиться, стала первым синглом американской певицы Синди Лопер и одним из главных ее хитов. Трек вышел еще в 83-м году и до сих пор крутится на радио. С тех времен песню успели включить в списки 100 лучших различные авторитетные журналы, а клип на нее принес Синди Лопер премию Грэмми. Синди Лопер. Girls just want to have fun.

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паузбербанк. УСЗК «МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
7: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Море летней музыки. На радио «Маяк».

0: реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко – стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
3: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
8: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
9: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД медицине.
13: Условия.
12: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
13: Миссия выполнима.
12: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
13: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Бунгало. При упоминании слова «бунгало» многие сразу представляют себе простую хижину с соломенной крышей где-нибудь на берегу океана. Однако на самом деле бунгало куда более разнообразны. От уютных коттеджей в европейском стиле до роскошных вилл с просторными террасами. Этот формат жилья, зародившийся в Бенгалии как адаптация традиционных местных хижин для европейских колонизаторов, со временем превратился в популярный вариант загородного отдыха по всему миру. Изначально бунгало строились как одноэтажные дома с плоской или покатой крышей, большой верандой и открытой планировкой, где центральное пространство объединяло кухню, гостиную и зону отдыха. Британцы, а затем американцы, переняли эту концепцию, добавив в нее элементы западной архитектуры – колонны, резные карнизы и каменную отделку. В начале 20 века бунгало пережили настоящий бум, особенно в США, где появились региональные разновидности. Калифорнийские с их легкостью и обилием света, чикагские более основательные, английские с четкими линиями и сдержанным дизайном. Сегодня бунгало остаются востребованным вариантом для загородного отдыха, но их облик сильно зависит от местных традиций. В Азии это чаще всего легкие постройки у воды, сохраняющие колониальный шарм. В Америке удобные дома с террасами, идеально подходящие для жизни на природе. Отдельный пласт – гостиничные бунгало, которые предлагают туристам вместо стандартного номера отдельный домик с собственной территорией. Это как дача в сравнении с городской квартирой. Больше простора, уединения и ощущения близости к природе. Бунгало давно перестали быть просто временным жильем. Сегодня это стильный и комфортный вариант для тех, кто ценит гармонию с окружающим ландшафтом и не любит тесноты. Будь то скромный домик у пляжа или просторный коттедж с панорамными окнами, бунгало предлагают особый формат отдыха, где нет места суете, зато есть ощущение настоящего дома, даже если вы здесь всего на неделю. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новиково.

0: Покупаем наряды и в отпуск.
1: Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей. Регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
2: Тогда мне еще шорты и рубашку.
1: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+. Бриллиант.

0: фантастики. Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новая Шипокровская, 57.
1: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
2: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Xlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
3: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
5: Чем это вы тут занимаетесь?
6: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
5: Точно?
6: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
11: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
12: 0+.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Летней музыки на радио

0: радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Гоголь-моголь.
2: В своем классическом варианте знаменитый десерт «Гоголь-моголь» представляет собой взбитый яичный желток с сахаром. Существует несколько версий его происхождения. По одной из них придумал его немецкий кондитер Манфред Кюкенбауэр. А название «Гоголь-моголь» якобы произошло от немецкого «Кюдель-мюдель», что может переводиться как «беспорядок» или «мешанина». Другая легенда провозглашает создателем «Гоголь-моголя» кантора Могилевской синагоги по фамилии Гогель. Если верить этой истории, мужчина потерял голос, из-за чего лишился своей работы. Чтобы вернуть и то, и другое, предприимчивый Гогель стал изобретать собственное средство и придумал рецепт известного сейчас во всем мире десерта. Кстати, «Гоголь-моголь» и в наши дни часто используется для восстановления голоса, а также как народное лечебное средство при простудных заболеваниях. Сегодня этот десерт редко готовится по оригинальному рецепту, исключительно из желтка и сахара. В «Гоголь-моголь» нередко добавляют мед, ванилин, а также фруктовые и ягодные соки.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
3: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Эндулин. Кровля на все руки.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
2: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
3: Exceed. Born for more.
1: Реклама. Не оферта.
4: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
5: «Сантехлюкс», время сэкономишь. «Сантехлюкс», выбрать помогут. «Сантехлюкс», «Сантехлюкс».
6: Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: фантастики. Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
2: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
3: Большие мечты начинаются с маленьких шагов. Шагов от дома до двора, до детского сада, школы, до первой самостоятельной прогулки. В КМ «Анкудиновский парк» у детства свои маршруты. Мы сделали их безопасными. Каркас «Монолит» 420-50-20. ОСАКМ «Парламент». Проект на

0: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.

0: торговом центре «Атолл».
1: Остров героев! Приключения зовут! Сикерком на троле!
2: Вау! Какой высокий веревочный парк!
3: Я вижу пиратский корабль!
4: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В, 0+.
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Сбербанк», ООО «СЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология Александрия. Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Велкие поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
6: О, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: стиля Синди Локер на радио Монте-Карло.
1: What's going on? Громкий успех пришел к Синди Лопер с дебютным альбомом She's So Unusual в 83 году. Второй альбом певицы True Colors, вышедший в 1986 году, не стал таким же коммерческим триумфом, но все равно оказался важной работой в ее карьере. На этой пластинке Синди постепенно отходила от новой волны в сторону поп-музыки и при этом обращалась к большой музыкальной классике. Так, в альбом вошла ее версия песни Марвина Гея «What's Going On», композиции о тревоге, сочувствии и попытке понять, что происходит с миром. Синди Лопер перенесла ее в звучание 80-х, но сохранила главное – человеческую интонацию и вопрос, который не теряет актуальности. Синди Лопер. What's going on?

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
11: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-7799.
13: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
4: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие. И всегда найдется то, что нужно.
5: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла». Раздел «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл». Черноголовка. ОГРН 121-77. Бронарь 253-671.
7: Океанис, Океанис, но... Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
8: Кухня. Место, где ты живешь каждый день.

0: Моторс на Новикова Прибоя. Акции действуют до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монте».

0: реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниэс в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
5: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
7: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
8: 0+.
9: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
10: Куда это ты собираешься?
9: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
10: Тогда мне еще шорты и рубашку.
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
11: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Возрастное ограничение 6+.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: «Вояж». На радио Монте-Карло. «Москва слезам не верит».
1: В советском фильме «Москва слезам не верит», получившем признание во всем мире, режиссер Владимир Меньшов устраивает зрителям целую экскурсию по столице. Вместе с героями картины можно заглянуть в московский метрополитен, побывать на площади Маяковского или прогуляться по Тверской. В одной из сцен главные героини Катя и Люда как раз оказываются на этой улице. В то время она носила имя Максима Горького. Девушки проходят мимо больших и ярких витрин магазинов, где есть все – телевизоры, музыкальные инструменты, одежда. Съемки проходили в конце 70-х, а события первой части фильма разворачиваются в 50-х-60-х годах. Поэтому режиссер создавал атмосферу тех лет с помощью небольших атрибутов того времени. Например, в витринах магазина можно увидеть баночки дефицитного краба, выложенные в виде пирамиды, и тазик черной икры. Гуляя по Тверской, героини проходят мимо Триумфальной площади, которая тогда называлась площадью Маяковского. В фильме на ней Андрей Вознесенский читает стихи. Чтобы показать Москву 50-х годов, режиссеру пришлось пойти на небольшую хитрость. Он начал съемки только когда стемнело. Все из-за внешнего вида площади, которая к моменту съемок изменилась до неузнаваемости. В 60-х годах построили Маяковский тоннель, а в 70-х снесли здание театра «Современник». Тверская всегда была центром притяжения как для жителей столицы, так и для туристов. А в 50-е ее даже называли «Московским Бродвеем». Там у памятника Ленину собирались стиляги. Тверская улица регулярно мелькает в разных отечественных картинах. Например, она появилась в знаменитом советском фильме, который пересматривает вся Россия в канун Нового года, «Служебном романе». В доме на этой улице жил один из героев картины – Пижон Самохвалов.
0: Киновояж. На радио Монте-Карло. Море лет.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у

0: вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рогирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич».

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: а поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Это мир привилегий. T2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. T2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
1: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
5: Мечтайте, и сбудется. В Кайман Кудиновский парк еще остались квартиры, которые можно купить в ипотеку с низким первым взносом, комфортным платежом или в рассрочку. Квартиры большие, а цены? Нет, переезд уже в этом году. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паузбербанк, ОСЗКМ «Парламент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
10: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Остров героев! Приключения зовут! Тикерком на троле!
2: Вау! Какой высокий веревочный парк!
3: Я вижу пиратский кораблик!
0: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» — это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Океанис, Океанис, но...
6: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
7: Кодовое слово «сегодня». Цель. Скидка 30% в РЖД медицине.
8: Условия.
7: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
8: Миссия выполнима.
7: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
8: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Бриллианты.

0: Парке Республики, Парке Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк, ОСЗ, КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
12: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответьте.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру/16+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ОН Стомарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
5: Куда это ты собираешься?
4: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
5: Тогда мне еще шорты и рубашку.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семьнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
6: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
7: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
8: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
9: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66.
4: Бриллиант!

0: восхищают. Золотой миле, ЦУМе и Веденяпина 13.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
2: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
4: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
5: Истории любви из фильмов, которые когда-то тронули сердце, напоминает музыка. Приходите на концерт «Музыка-кино» в концертном Пакгаузе. Любимые мелодии исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Русского народного оркестра имени Кузнецова. Билеты на сайте и в кассах города. Информационный партнер «Радио Монте-Карло» 12+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на простом. В просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Велкий Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
6: Неделя Синди Локер на «Радио Монте-Карло».
7: «True Colors».
8: Громкий успех пришел к Синди Лопер уже с первым альбомом «She's So Unusual». Последующим пластинкам было сложно соперничать с таким дебютом, и второй альбом певицы «True Colors», вышедший в 1986 году, не стал таким же коммерческим триумфом. Однако именно он подарил Синди несколько заметных хитов. Заглавная песня «True Colors» 2 недели возглавляла американский хит-парад и со временем стала гимном равноправия.
7: Синди Лопер. «True Colors».

0: Like a rainbow.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
3: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
4: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
5: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
6: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Чем это вы тут занимаетесь?
2: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
1: Точно?
2: Точно. Цифровая стоматология в клинике Александрия. Революционный подход к здоровью зубов.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк Виват! С новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
6: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
7: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
8: Остров героев. Приключения зовут. Зикерком на троле.
9: Вау, какой высокий веревочный парк. Я вижу пиратский кораблик.
10: Парк приключений «Остров героев» – это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
11: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
12: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
11: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
13: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
15: Exceed. Born for more.
16: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-8242.
17: Вы слушаете

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Бенефис. Одно из самых известных понятий в театральной среде – бенефис – имеет прямое отношение к более популярному за пределами театра термину «бенефициар». Оба термина связаны с идеей выгоды и прибыли. В театре бенефисом изначально называли спектакль, доход от которого шел в пользу одного конкретного актера. Первый такой спектакль состоялся во Франции в 1735 году. Слово «бенефис» происходит от французского «бенефис», что означает «доход» или «польза». В России подобные спектакли начали проводить в 1783 году. До 1809 года бенефисы устраивались в честь актеров, драматургов и композиторов, как правило, чтобы собрать средства для тех, кто оказался в трудном финансовом положении. Например, в 1827 году в Малом театре был организован бенефис в поддержку Аграфены Рыкаловой, которая переживала смерть супруга. С помощью этого мероприятия удалось собрать для актрисы деньги. Бенефициант мог самостоятельно выбрать пьесу для постановки, однако чаще всего контора императорских театров назначала потенциально кассовый спектакль, билеты на который легко и быстро продавались. В разные годы в качестве бенефисов на российской сцене шли пьесы Островского «В чужом перу похмелья» и «Горячее сердце», опера Чайковского «Воевода» и пьеса Гоголя «Игроки». После революции и национализации всех театров бенефис был упразднен. Однако в настоящее время он возрождается. Во многих театрах такие спектакли ставятся в качестве подарка на юбилей известного актера или как выражение уважения к его мастерству.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land. Ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
3: АУ «Вкус Вилл» Черноголовка, Украина 100.

0: парке Республики, парке Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Океанис, Океанис Мол.
2: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
3: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
4: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухни и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». ООО «Санежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология «Александрия». Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
6: Привет!

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: избранные удовольствия на радио Монте-Карло. Парусный спорт. Белоснежные паруса яхт на фоне водной синевы. Романтика, скорость и азарт. Парусный спорт, он же яхтинг, один из самых красивых видов спорта и один из самых дорогих. А потому он часто считается развлечением для элиты. Яхтинг зародился в 16 веке в Нидерландах. Разгул пиратства вынудил голландских мореплавателей создать быструю и маневренную лодку, с помощью которой можно было быстро догнать грабителей. Назвали эту лодку «охотничий корабль», что по-голландски звучало как «яхта». Так это слово и вошло в обиход. Первым, кто начал использовать яхту не для погони, а для отдыха на воде, стал король Великобритании Карл II. Это случилось в 17 веке, а 200 лет спустя яхтинг стал видом спорта. Исторически яхтинг – любимое развлечение знати, ведь позволить себе собственную яхту и команду для ее обслуживания могли только состоятельные люди. В наши дни заниматься парусным спортом могут не только богачи, но и простые люди. Яхту и снаряжение можно взять и в аренду. Впрочем, среди влиятельных бизнесменов парусный спорт – довольно традиционное увлечение. Самыми известными фанатами яхтинга считаются основатель компании Oracle Ларри Эллисон и создатель Skype Николас Зенстрём. Эллисон даже как-то признался, что его стремление разбогатеть напрямую связано с желанием приобрести собственную гоночную яхту. Миллиардер дважды выигрывал Кубок Америки, и его по праву можно назвать самым состоятельным яхтсменом. Что же до шведа Зенстрёма, то, подобно Ларри Эллисону, он лично управляет яхтой. А его коллеги не раз с восхищением признавали, что он один из самых лучших рулевых любителей в мире.
1: Избранные удовольствия.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
3: Пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
1: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
2: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на эндулин.лайф.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
5: Вы слушаете...

0: реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
2: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
3: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
4: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
5: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
6: 0+.
7: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
8: Куда это ты собираешься?
7: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
8: Тогда мне еще шорты и рубашку.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
9: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте мининунивер.ру и по телефону 262-26-20.
10: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Музыка со вкусом лета на радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Кодовое слово сегодня. Цель. Скидка 30% в РЖД-медицине.
0: Условия.
1: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
0: Миссия выполнима.
1: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
0: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Остров героев! Приключения зовут! Сикерком на тролле!
3: Вау! Какой высокий веревочный парк!
4: Я вижу пиратский кораблик!
5: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
6: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» — на волне японских технологий.
7: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
10: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
11: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
12: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Вы слушаете радио «Монте».

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая» – просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
4: Куда это ты собираешься?
3: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
4: Тогда мне еще шорты и рубашку.
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте мининунивер.ру и по телефону 262-26-20.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Нижнем Новгороде. 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
4: Не проблема. Заказываем во вкус вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
5: Вкус вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус вилла, раздел «Бизнесу».
6: А у Вкус вилл черный голубка ОГРН 121-77, бронер 250-671.
7: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Сбербанк». ОСО «Занежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР «Моторс» открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
10: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
11: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
15: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Андулин. Кровля на все руки.
4: Ты

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

стиля Синди Логан на радио Монте-Карло. Hulet in the Rain. Синди Лопер привыкла удивлять не только эпатажным образом и голосом, но и рекордами. Ее дебютный альбом «She's So Unusual» стал настоящим прорывом. Сразу 4 сингла с этой пластинки вошли в первую пятерку Billboard Hot 100, впервые в истории для женщины-артистки. Со временем Синди доказала, что ее талант выходит далеко за пределы одного жанра и одной сцены. К музыкальной премии Грэмми и телевизионной Эмми она добавила и театральную премию Тони за музыку и тексты к бродвейскому мюзиклу «Kinky Boots». Более того, Лопер стала первой женщиной, победившей в этой номинации самостоятельно. Синди Лопер. Hulet in the Rain.

0: Программа.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
3: В области поясницы сегодня туманно, в коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
6: 0+.
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
8: При

0: чем восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР «Моторс» открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита –

0: Реклама. Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». ООО «Санежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Истории любви из фильмов, которые когда-то тронули сердце, напоминает музыка. Приходите на концерт «Музыка-кино» в концертном Пакгаузе. Любимые мелодии исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Русского народного оркестра имени Кузнецова. Билеты на сайте и в кассах города. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». 12+.
2: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк».
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вечерний коктейль. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦП.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Подарите себе особенный вечер в одну из июльских пятниц. Приглашаем на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
2: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно. Перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вечерний коктейль. Радио «Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
1: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
2: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
3: 0+.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
5: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20-20-700. Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». ООО «Санежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Слушайте радио

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
6: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Я никак не пойму, почему джазовая музыка не заслуживает того же почтения, что и европейская классика. Столько лет, как Бетховен умер, о нем до сих пор говорят. Его произведения исполняют и на них учатся. Почему никто также не говорит о Чарли Паркере, Джонни Колтрейне, Телониусе Монке, Дюке Эллингтоне, Флетчере Хендерсоне или Луи Армстронге? Это настоящая классика. Майлз Дэвис.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
3: Время джаза. На радио Монте-Карло.
4: Элла Фицджеральд.
5: Одним из многочисленных талантов Эллы Фицджеральд был скет, то есть умение имитировать звучание духовых инструментов. Такой способ звукоизвлечения певица начала использовать во время совместной работы с джазовым трубачом-виртуозом, родоначальником современного импровизационного джаза и одним из основателей стиля бибоп Дизи Гиллеспи. Кстати, сама певица о своем голосе однажды сказала следующее.
6: «Я присваивала все, что когда-либо слышала, но больше всего я украла у труп».
4: Элла Фицджеральд.

0: реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
2: 0+.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ли Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ли Гриль». Белинского 11/66.
4: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
6: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухни и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Сбербанк». ОСО «Занежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Остров героев! Приключения зовут! Зикерком на троллей!
2: Вау! Какой высокий веревочный парк!
3: Я вижу пиратский кораблик!
4: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей! Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
5: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
6: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
7: Куда это ты собираешься?
6: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
7: Тогда мне еще шорты и рубашку.
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семьнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
8: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
9: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
11: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: неделя с Синди Лопер на радио Монте-Карло. Change of Heart. Синди Лопер с юности мечтала стать известной певицей. В 17 лет она ушла из дома, несколько лет скиталась, но даже в самые трудные времена не переставала верить, что однажды выйдет на большую сцену. Синди использовала любую возможность, чтобы петь и выступать. В 1978 году она познакомилась с саксофонистом Джоном Тьюри. Вместе они создали группу Blue Angel и записали несколько собственных песен. Пленку музыканты передали продюсеру Стиву Массарски. Композиции его не впечатлили, зато голос Синди он заметил сразу. В конце концов, Массарски стал менеджером Blue Angel и выкупил контракт группы за $5000. Уже тогда Лопер предлагали петь сольно, но, чувствуя долг перед группой, она отказалась. Впрочем, сольная карьера все равно была впереди. И именно она принесла Синди мировую славу.
1: Синди Лопер. Change of Heart.

0: Реклама. Эстетика. Точность. Комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
2: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вилл Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
5: АУ «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
8: РЖД «Медицина» знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
7: РЖД «Медицина». Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: Кодовое слово сегодня. Цель. Скидка 30% в РЖД медицине.
2: Условия.
1: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
2: Миссия выполнима.
1: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
2: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
6: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
7: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ОСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». «БЦР Моторс» открывает дилерский центр. Центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.